0: Не знаю, как у них там в Италии, но что будет у нас, расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, в Александровске, Сахалинском, Ногликах, Долинске, Поронайске, Красногорске... Сегодня, ну вернее, давайте, без Красногорска. Без осадков. Александровск-Сахалинский плюс 22, Ноглики-Долинск 18 с плюсом, в Поронайске плюс 19, а вот в Красногорске и Охотском дождь и плюс 21. В Макарове без осадков до 14 градусов. Корсаков и Анива ждите дождь и плюс 22 градуса. В Малокурильском и Южнокурильске дождь и до 17 с плюсом. В Южно-Сахалинске дождь, максимальная температура воздуха плюс 21, ветер восточный до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
4: Горячая вода – это хорошо.
5: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6-7.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-101.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

Радио АСТВ. Первое областное. Телефон рекламной службы 49 15 38.

0: Денис Федосеев.
1: Новости из Бразилии. Известный, скандальный, очень-очень обсуждаемый Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. Слышали мы такое от разных футболистов и не раз слышали. Возвращались они после этого? Возвращались. Ну да ладно. 34-летний форвард подтвердил, что его история в национальной команде закончена. За 15 лет он провел 128 матчей, забил 79 голов, стал вторым бомбардиром в истории после Пеле. Вместе со сборной выиграл Кубок Конфедерации и Олимпиаду, но главный трофей, чемпионат мира, так и остался недосягаемым. Так что ждем всяких там вариантов передумать и даем время на подумать. А пока просто попучится Султан Лагучев.

0: Новый отрезок времени, новый час, островное время 12.00. Узнаем о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Дарья Пешунова. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97 имеются. Противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Возмущенные пешеходы обступили автомобиль на зебре в Южно-Сахалинске. Улицу Амурскую островной столицы полностью перекрыли для движения. Идут четвертые сутки поисков пропавшей пенсионерки. В Южно-Сахалинске пешеходы высказали автохаму все, что о нем думают. Утром 30 июля водитель встал прямо на зебре, перегородив путь людям на одной из самых оживленных перекрестков города. По словам очевидцев, инцидент произошел возле универмага «Сахалин» в районе пересечения улиц Ленина и Сахалинской. Вероятнее всего, водитель не успел завершить маневр и стал заложником ситуации. Однако пешеходы с таким положением дел все равно не спешили мириться. Улицу Амурскую полностью перекрыли для движения в Южно-Сахалинске сегодня, 30 июля. Причиной стало повреждение сети. Вода подмыла дорогу. В результате образовался провал. В ресурсоснабжающей организации сообщили, что бригада СКК делает все возможное, чтобы минимизировать неудобства для горожан и завершить работы за один день. О любых изменениях в течение ремонтных мероприятий сообщат дополнительно. В Анивском районе идет четвертый день поисков пропавшей пенсионерки. Родственники и волонтеры прочесывают таежный лес наравне со спасателями, но пока местонахождение 62-летней Валентины Алексеевны Новик не установлено. Накануне группы продолжали работу в окрестностях округа. Группировка сил МЧС России усилена, а зона поисков значительно расширена. Их ведут днем и ночью как пешими, так и мобильными группами на квадроциклах. Задействованы беспилотники самолетного и вертолетного типов. Больше 100 браконьерских ловушек за два дня изъяли во время рейда в Корсаковском районе. Инспекторы Сахалино-Курильского территориального управления отметили, что такое нарушение в лагуне Бусе носит систематический характер и вызывает тревогу. Это особо охраняемая природная территория и уникальная экосистема со строгим режимом защиты, а не просто популярное место отдыха, отмечают специалисты. Здесь разрешена рыбалка только на удочку или спиннинг, сбор креветки вручную и не больше 200 штук в сутки на человека. Устриц не больше 5 в одни руки. А транспорт разрешен только без мотора. За все остальное нарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Американский волнистый попугай по имени Спудлс официально стал старейшим представителем своего вида среди ныне живущих особей. К моменту фиксации достижения птице исполнилось 32 года и 86 дней. Хозяйка пернатого питомца Аманда Бетт из Южной Каролины отметила, что получила его в подарок от собственной матери в 1997 году, когда птенцу уже было примерно 3 года. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас плюс 20 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Федосеев.
1: Многие дети, мальчишки особенно, любят разбирать игрушки, разбивать их особенно, да, вот эти все машинки, роботы и прочее. А теперь, внимание, да это же просто работа мечты. Парень разбивает машины по сценарию с помощью пульта и получает за это деньги. Он управляет автомобилями, которые должны эффектно столкнуться или перевернуться по заданию режиссера. Благодаря таким специалистам режиссеры снимают зрелищные аварии вживую, они рисуют их на компьютере, ну а люди получают удовольствие и получают деньги за получение удовольствия. Ну что, здорово, помечтали и хватит. Далее Eminem и Akon. Smack that!

Радио АСТВ. Первое областное. Макаров 105.5 FM.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Артем, а оставался радио СТВ. Пора поговорить о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, 30 июля в Ахейте-Мари без осадков плюс 21. В Тымовском осадках не ожидается и плюс 25. Смирных-Углегорск также без осадков и до 15 градусов. Чехов и Курильск осадков не ждут и плюс 19. В Невельске дождь плюс 20, в Холмске дождь и до 22 градусов выше нуля, в Северокурильске без осадков и максимум плюс 13. В Южно-Сахалинске ждем дождь и 19-21 с плюсом. Ветер восточный до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сделать.

0: Новости.
1: Вот, кстати, про счастье и про дела сердечные поговорим прямо сейчас в выпуске. В студии Анна Гладарь. Привет.
2: Всем здравствуйте. Представьте себе картину, что вот свадьба, гости танцуют, невеста со слезами счастья на глазах, а теща внезапно уезжает на скорую.

0: оказываются, могут быть не только от плохой жизни, но и от очень хорошей. Счастье может довести до реанимации. Именно так и произошло с одной любящей мамой, которая так сильно радовалась за замужество дочери, что ее сердце буквально не выдержало такой нагрузки. Ее привезли в больницу с одышкой, с болью в груди. Ну, казалось бы, картина инфаркта клиническая. Но поставили диагноз «синдром счастливого сердца».
1: И лайки, и смайлики. Ага.
0: Оказалось, что избыток позитива тоже жестоко бьет по организму. И вот конкретно у женщины левый желудочек сердца буквально раздулся и деформировался прямо во время торжества. Но, к счастью, все кончилось благополучно. Наша героиня уже полностью восстановилась, вернулась к радости за дочь. Так что, дорогие слушатели, контролируйте свое счастье, дозируйте восторг. Желаем вам, конечно, только хороших новостей, но радуйтесь им, пожалуйста, аккуратненько, без фанатизма, чтобы не уехать в реанимацию.
1: Да, так все-таки есть выражение «человек с большим сердцем». Это вот про
0: то самое. Это очень счастливый.
1: Да, это слишком.
0: На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: хватает. Давайте о погоде расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, в Александровске, Сахалинском, Ногликах, Долинске и Поронайске без осадков и дневная температура Александровск-Сахалинский плюс 22. Ноглики-Долинск до 18 с плюсом, в Поронайске плюс 19. В Красногорске и Охотском дождь 21. В Макарове без осадков и до плюс 14. Корсаков и Анива дождь плюс 22. В Малокуринском и Южно-Курильске ожидается дождь при температуре до 17 градусов. В Южно-Сахалинске дождь плюс 21. Это максимум. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
6: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
7: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
6: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
7: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
8: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
9: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
11: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
12: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
13: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
14: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
15: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
16: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
15: Тогда нам надо в «Школьник».
17: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1 тысячи рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Давай поговорим о том самом инструменте, который умеет быть частью дома, словно старое любимое кресло или полка с семейными фотографиями. О пианино. Солидный корпус, полированное дерево, клавиши черные, белые, будто ровные ступеньки, ведущие в мир музыки. Ты садишься на банкетку, опускаешь пальцы, и вот уже по комнате плывет звук, то тихий, как шепот, то полный, как голос, который хочется слушать без конца. Пианино не кричит, не старается перекрыть все вокруг. Оно просто звучит и сразу становится уютнее. Пианино был гораздо больше, чем просто музыкальный инструмент. Это был настоящий культурный феномен и важный атрибут быта, занимавший центральное место во многих квартирах. Наличие пианино в советских семьях считалось признаком интеллигентности и принадлежности к среднему или высшему классу, ну, в понимании советской социальной иерархии. Семьи стремились приобрести инструмент не только ради музыки, но и в знак того, что они ценят искусство и вкладываются в развитие детей. Часто пианино покупалось на вырост, даже если никто в семье изначально не умел играть. Хорошее пианино стоило очень дорого, поэтому к выбору инструмента подходили серьезно. Самыми престижными считались инструменты чехословацкой марки Петров или немецкие Рёних или Циммерман. Советские пианино «Лирика» и «Родина» были доступнее, но уступали импортным по качеству звука и внешнему виду. Инструмент покупался один раз и на всю жизнь, передаваясь по наследству. В наши дни пианино все так же умеет создавать уют. Его звук собирает семью, помогает выдохнуть после трудного дня, возвращает воспоминания о детстве, о том, как кто-то из близких играл, а ты сидел рядом и слушал, затаив дыхание.
0: Звуки музыки.

0: Ну а пока мальчик поплыл, мы с вами отправляемся в обеденный час на островах 13.00. Пора узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В паллиативном отделении Сахалинского онкодиспансера завершили капитальный ремонт. Сахалинка лишилась почти 184 тысячи рублей при покупке авиабилетов. За сутки на Сахалине выявили 136 нарушений ПДД. В областном онкологическом диспансере после капитального ремонта открылось обновленное паллиативное отделение. Теперь пациенты размещаются в одноместных палатах с собственными санузлами, кондиционерами и современными функциональными кроватями. Одновременно здесь могут проходить лечение 10 человек. Кроме медицинской помощи, обратившимся оказывают психологическую поддержку, а при необходимости к лечению подключают профильных специалистов. Жительница Корсакова стала жертвой интернет-мошенников при покупке авиабилетов. Женщина увидела рекламу онлайн-авиакассы в мессенджере и перевела почти 184 тысячи рублей. После оплаты билеты она так и не получила. По факту мошенничества полиция проводит проверку и напоминает покупать билеты только через официальные сервисы. За прошедшие сутки на дорогах Сахалинской области не зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Вместе с тем сотрудники госавтоинспекции выявили 136 нарушений правил дорожного движения. От управления отстранили 4 нетрезвых водителей. Еще 6 человек управляли автомобилями без прав или будучи лишенными водительского удостоверения. Кроме того, камеры автоматической фиксации за сутки зарегистрировали более 3500 нарушений. Юрист прокомментировал ситуацию вокруг мессенджера Telegram после появления информации об обвинениях в адрес Павла Дурова. По его словам, пока Telegram не признан экстремистской организацией, пользоваться мессенджером, покупать премиум, подписку или цифровые подарки можно без каких-либо последствий для пользователей. При этом эксперт отметил, что правовая оценка может измениться только в случае изменения статуса самой платформы. В одном из городов Китая заработала станция, где робот всего за несколько минут меняет батареи электромобиля без участия человека. Водителю достаточно подъехать к платформе и дождаться окончания процедуры. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, дорогие друзья, для кого-то наступил тот самый долгожданный обеденный час. Всем приятного аппетита. А если вы вообще в отпуске отдыхаете или слушаете нас издалека, то вам огромный привет из нашей теплой, залитым светом радиостанции города Южно-Сахалинска. А всем городам вещания тоже шлем свой воздушный поцелуй и прекрасную музыку, которая в ближайшее время будет насыщена хитами от Джанаги, Денниса Ллойда, прямо сейчас не отпуская свят.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

Радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд. Просто знать о моей боли было мало, и ты смог возвести ее в квадрат. Я просила знак, что справимся вдвоем.

0: Зачем домой, когда такая прекрасная погода? Давайте про завтрашний день расскажу. По данным сайта rp5.ru, в предстоящие сутки в Ахе-Тымовском без осадков, Аха плюс 21, Тымовская 24 градуса, в Смирных временами небольшой дождь и до 25 градусов, в Углегорске 21 без осадков, в Томари плюс 22 тоже осадков не ожидается, Чехов, Невельск, Холмск, осадков не ждите, и у вас плюс 23. В Северо-Курильске временами небольшой дождь и плюс 10, в Курильске до плюс 18 и без осадков. Южно-Сахалинск. Ночью слабый дождь, 13-15 градусов, днем без существенных осадков и потепление до 25. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама. Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
3: Доступные цены. Телефон 51-55-66. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: В компанию Pacific Rim Constructors приглашаются на работу вахтовым методом сантехники, плотники, операторы очистных сооружений и электрики. Вопросы по телефонам 39 18 19 и 29 32 46.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Радио АСТВ. Первое областное. Северо-Курильск 105.5 FM.

0: Денис Федосеев.
1: А теперь поговорим об одном изобретении, которое пока тестируется в Австралии, но давно всем пора уже это все внедрять. В исполнении все достаточно просто, почему вот только сейчас людям пришло в голову сделать это. Итак, в Австралии тестируют разметку, которая что делает? Светится в темноте. Днем покрытие накапливает солнечный свет, если он есть, а ночью начинает излучать зеленое свечение. Дорогу видно без фонарей. Эксперимент проходит на трассах Булли Пасс в Новом Южном Уэльсе, что в Австралии. Если все сработает, такую разметку могут установить и на других участках. Я думаю, что больших вложений не нужно. Краски такие давно существуют, поэтому почему бы у нас тоже не попробовать? Я думаю, было бы весьма полезно. Уилли Вильям в нашем эфире «Эго».

0: лето на АСТВ.
1: Залипаю на тебя, который день уже подряд. Мы не пацаны мои, давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

0: Ну и про погоду, надеюсь, что лучше всех. Давайте, что ждет вас завтра, готов рассказать прямо сейчас спонсор прогноза, магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Норберг и мобил сервис, все в одном месте. Куркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rpp.ru, завтра в Александровске-Сокалинском кратковременный дождь и плюс 21. В Ногликах, Поронайске, Красногорске без осадков. В Ноглике 17 градусов, в Поронайск плюс 20, в Красногорске до 22. В Макарове кратковременный дождь и до 19 градусов. В Долинске без осадков плюс 24. Охотское плюс 21 и осадков тоже не ждите. В Корсакове и Аниве кратковременный дождь и плюс 20. В Малокурильском без осадков 16 с плюсом. В Южно-Курильске плюс 18 без осадков. В Южно-Сахалинске ночью слабый дождь 13-15 градусов. Днем без существенных осадков и потеплеет до 25. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Две подружки обсуждают очередной отпуск.
3: А что ты везешь родственникам в подарок?
4: Рыбу и красную икру?
5: Да ну! Это же колхоз! Ее там больше, чем у нас!
3: А я пойду в магазин «Орбита» покупать хорошую бытовую химию. И я точно знаю, что у моих родных будет радость и восхищение от привезенных подарков.
2: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Мы сломаем тебе жизнь, как раньше уже никогда не будет. Ты зависим, зависим, зависим.
7: Не позволяй наркотикам управлять тобой. Опасные вещества проникают в мозг и разрушают жизнь. Откажись от зависимости уже сегодня. Обратись за помощью в областной наркологический диспансер. Звони 760-831.
8: Скажите, вы любите Сахалин?
9: Конечно, люблю.
8: А если любите, то почему разожгли костер в запрещенном месте?
9: Ну, мы же просто отдыхаем.
10: Большая беда начинается с маленькой спички. Неосторожное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям. Не жгите траву, не разводите костры в местах отдыха. Сообщайте об очагах открытого огня и берегите природу родного края. Пожарная безопасность – это ответственность каждого.
11: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
12: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
13: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: А пока обеденный час подходит к концу, новости из регионов, где рядом с банкоматами устанавливают картонных полицейских. Для чего? Для защиты от мошенников. По задумке, фигуры в форме должны отпугивать злоумышленников и предупреждать их жертв. За 2 года на это потратили около 1 000 000 рублей. Одна такая фигура обходится в среднем в 20 тысяч. Ну и активнее всех картонных полицейских закупали в Дагестане. Да, фотка прилагается, непонятно, работают они абсолютно или нет. Но, в общем, сами понимаете, факт есть факт. Такое у нас практикуется. Миа Бойко, базовый минимум. Совсем скоро, прямо сейчас, Клава.

0: Радио АСТВ.
1: What the hell do you mean I've got to wait in line?

0: Это Адель и песня, которая уже 5 лет звучит свежо. Rolling in the Deep на островах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей в студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На трассе между Аинским и Медвежьим продолжается капитальный ремонт. Во время пожара в Южно-Сахалинске эвакуировали 15 человек. Студенты СГУ представили губернатору свои проекты. На участке автодороги Невельск-Томари аэропорт Шахтерск продолжается капитальный ремонт. Подрядчик уже подготовил более 17 километров земляного полотна и уложил 19 водопропускных труб. На объекте работают 62 человека и 74 единицы техники. До конца года здесь планируют завершить подготовительные работы и заасфальтировать более 9 километров дороги. В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме в Хомутово. Загорелась кухня одной из квартир на улице 3-й набережной. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 15 жителей соседних квартир. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет. Активисты Сахалинского государственного университета презентовали Валерию Лимаренко несколько молодежных инициатив. Среди них программа «Апассадоров СГУ», которые будут рассказывать школьникам о возможностях обучения в островном вузе, арт-кластер «Сияние», объединяющий творческую молодежь, и патриотический проект «Школа ПСКМК». Все инициативы получили поддержку главы региона. В Долинске приступили к комплексной санитарной обработке мест сбора твердых отходов. Коммунальные службы уже прошли с механизированной мойкой по 22 контейнерным площадкам в Стародубском, на очереди Буков и Углезаводск. Для проведения работ используются специализированные поливомоечные машины, аппараты высокого давления и дезинфицирующие средства. Особое внимание уделяют местам с высокой проходимостью и точкам, расположенным вблизи социальных объектов – школ, детских садов и медицинских учреждений. В нескольких префектурах Японии начался сезон цветения подсолнухов. Тысячи туристов приезжают посмотреть на огромные золотые поля, а местные фермеры проводят семейные фестивали и фотосессии прямо среди цветов. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 20 градусов, облачно. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Денис Федосеев.
1: Итак, с новыми силами во вторую половину рабочего дня. И совсем скоро из выпуска спортивных новостей узнаем кое-что про самый дорогой контракт в истории хоккея. Как там поживают наши теннисистки на турнирах. И кое-что про Матвея Сафонова, который, возможно, получит еще одного вратаря на замену себе любимому. Ну, в общем, об этом мы узнаем уже минут через пять. А пока let's go, Кэмаро!

0: старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Как всегда, есть чем порадовать, удивить, восхитить. Из мира спорта у нас в студии Михаил Майоров. Привет.
2: Доброго дня. Привет, Денис. Здравствуйте, друзья. Итак, слушайте в этом выпуске. Вундеркинд из Канады станет самым дорогим игроком в истории хоккея. Теннисистки Самсонова и Захарова в четвертьфиналах в Вашингтоне и в Мемфисе. И стал известен статус Матвея Сафонова в ПСЖ на фоне возможного перехода вратаря Пармы.
0: На старте!
2: Ну, первая новость у нас про большие цифры. Маклин Селебрини побил рекорд Лео Карлсона, который 21-летний швед установил всего несколько недель назад. В новый сезон Лео войдет в статусе самого высокооплачиваемого игрока в истории Североамериканской лиги, но фактически его рекорд уже побит. Некий нападающий Маклин Селебрини подписал новый 5-летний контракт с Сан-Хосе Шаркс на общую сумму 94 миллиона долларов. В феврале в составе сборной Канады форвард сыграл на Олимпийских играх, где в 6 матчах набрал 10 очков и взял серебряные медали. Форварду недавно исполнилось всего лишь 20 лет. Ну а тем временем в Вашингтоне начались теннисные матчи второго круга. В одной из встреч принимала участие российская теннисистка Людмила Самсонова. В первом круге Самсонова одержала яркую победу над чемпионкой Australian Open Мэдисон Кис. И сегодня соперница у нее была не столь серьезная, поэтому шансы Людмилы на выход в четвертьфинал оценивались достаточно высоко. А на турнире ВТА-250 в Мемфисе свой поединок провела другая россиянка Анастасия Захарова, которая сражалась за свой первый четвертьфинал в этом сезоне.
1: Ну и стоит отметить, что обе россиянки прошли в следующий круг и в четвертьфинале будут играть дальше.
2: Завтра уже узнаем, какие будут результаты. Ну и в завершении немного о футболе. Французский Пари Сен-Жермен продвигается в переговорах с вратарем итальянской Пармы Диону Судзуки. Совсем не итальянская фамилия.
1: Ну да.
2: Парижский клуб в последние дни вышел на связь с руководством Пармы, самим голкипером и его представителями, а переговоры постепенно продвигаются. При этом возможный трансфер может не повлиять на статус российского голкипера Матвея Сафонова. По данным источника, именно он считается основным вратарем ПСЖ перед стартом сезона 26-27 годов. Отмечается, что в случае подписания Судзуки парижане могут сразу отправить его в аренду, чтобы молодой вратарь регулярно получал игровую практику в течение своего первого сезона в системе клуба.
1: Да, мне кажется, с такой фамилией, как Судзуки, на скамейке сидеть противопоказано.
2: И улетел в аренду. Друзья мои, это были все новости спорта на данный момент. Делайте зарядку и, конечно же, будьте здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Red Hot Chili Peppers, Californication. У нас не Калифорния, но, знаете, лето тоже ничего. Давайте поговорим о погоде на предстоящие сутки по данным сайта rp5.ru. В Ахе и Тымовском без осадков, Аха 21 с плюсом, в Тымовском плюс 24. В Смирны до 25 градусов и временами небольшой дождь. Углегорск, Тамари без осадков, Углегорск 21, в Тамари 22. Чехов, Невельск, Холмск без осадков и 23 с плюсом. В Северо-Курильске временами небольшой дождь и 10 градусов. В Курильске плюс 18 без осадков. В Южно-Сколинске ночью слабый дождь, 13-15 тепла, днем без существенных осадков и потеплеет до плюс 25. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Лето для активных.
1: Не все разговоры стоит вести открыто. Иногда лучше внимательно присмотреться к каждому за столом. Вдруг именно он мастерски скрывает свою роль. 2 августа бар «Токс» приглашает на вечер игры в «Мафию». Здесь пригодятся наблюдательность, умение убеждать, холодный расчет и немного актерского таланта. Каждый раунд – это новая история, где союзники могут оказаться соперниками, а самые тихие игроки нередко становятся главными героями партии. Если любите психологические игры, этот вечер точно не даст вам заскучать. Бар «Токс», 2 августа. Приходим на «Мафию» в 18:30.
0: Двигай летом, не сиди дома.
1: Цветы будут вдохновлять и удивлять. В выставочном зале «Современник» работает межрегиональная выставка флористического дизайна «Краски лета. 100 цветий», объединившая мастеров из Сахалинской области, Москвы и Хабаровска. В экспозиции десятки авторских композиций, вдохновленных природой Сахалина и Курил. Каждый букет здесь – это не просто сочетание растений, а самостоятельный художественный образ со своим настроением и характером. Посетители также смогут выбрать понравившуюся работу, приняв участие в голосовании за приз зрительских симпатий. Выставка «Краски лета. 100 цветий» в выставочном зале «Современник» работает до 2 августа.
0: Следующая точка на карте лета.
1: Вы всегда можете просто сесть в поезд и выйти там, где начинается природа. Проект под названием «Пригородные выходные» приглашает сахалинцев отправиться в небольшое путешествие на рельсовом автобусе «Орлан». Каждую субботу участников ждут готовые маршруты с гидом, прогулки по живописным местам, походы разной сложности, отдых у моря и занятия йогой. Не нужно самостоятельно продумывать маршрут и искать компанию. Достаточно приехать на вокзал. Ближайший маршрут 2 августа. Участники отправятся в Долинск, где пройдут по экотропе Бурундуки. Это легкая прогулка, которая подойдет тем, кто хочет провести день активно. Сбор на железнодорожном вокзале

0: Южно-Сахалинска за 30 минут до отправления. Билет на «Орлан» оплачивается отдельно. Стоимость участия с гидом 500 рублей. Подробности на сайте «Культ Сахалин». Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на

Радио АСТВ. Первое областное. Холмск 105.3 FM.

0: Алехандро Санс, Шакира, Ла Тортура на волне Радио СТВ. Ну а прямо сейчас о погоде на завтра. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервисов. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Норберг и Мобил Сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rpp.ru, завтра в Александровске-Сахалинском кратковременный дождь и плюс 21. Ноглики, Поронайск, Красногорск без осадков. В Ногликах 17, Поронайск плюс 20, в Красногорске до 22 градусов. В Макарове кратковременный дождь и плюс 19, а в Долинске и Охотском без осадков. Долинск 24 с плюсом, в Охотском 21 градус. Корсаков и Анива, ждите кратковременный дождь и плюс 20. В Малокуринском и Южно-Курильске без осадков, Малокуринская 16 с плюсом, в Южно-Курильске до плюс 18. В Южно-Сахалинске ночью слабый дождь, плюс 13, плюс 15, днем без существенных осадков и потеплеет до 25. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
4: В «Матрешке» с 23 июля по 5 августа. Творог «Польза» 5%, 259,95 за 300 грамм. Ананас «Тайский мини» 478,95 за 500 грамм.
5: С «Матрешкой» выгода всегда.
6: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
7: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
9: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
10: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
11: Поронайский молокозавод.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
12: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
12: Тогда нам надо в «Школьник».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Теперь подоспела информация для всех тех, кто за рулем или планирует куда-нибудь выезжать. Дело в том, что в Южно-Сахалинске в ночь на 31 июля ограничат движение по железнодорожному переезду на улице Украинской. Сегодня с 22.30 до 7 утра завтрашнего дня движение будет полностью закрыто из-за проведения монтажных работ на переезде. Объезд участка будет возможен по улицам Долинской, Сахалинской и Лесной. Также стоит напомнить, что в Южно-Сахалинске сегодня полностью перекрыто движение по улице Амурской в районе дома номер 174. Это участок между проспектом Победы и поликлиникой МВД. Причина – ремонтные работы на сетях. Просим всех автомобилистов учитывать информацию и заранее планировать свой маршрут. Спасибо за внимание.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать.

0: про нас. У нас и не холодно, и все нормально. Сахалинское время 15.00. Давайте узнаем о том, что успело произойти.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Самолет из Южно-Сахалинска вернулся в аэропорт после столкновения с птицей. В Аневском районе стартовал четвертый день поисков пропавшей пенсионерки. На Сахалине суд оштрафовал компанию, строящую гостиницу на горном воздухе. Самолет, выполнявший рейс Южно-Сахалинск-Аха, вскоре после взлета вернулся в аэропорт вылета. По предварительным данным, причиной стало столкновение с птицей. Во время осмотра повреждений воздушного судна не обнаружили. Пассажиров доставили в Аху резервным самолетом. По факту происшествия транспортная прокуратура проводит проверку. В Аневском районе стартовал четвертый день поисков пропавшей пенсионерки. Родственники и волонтеры прочесывают таежный лес наравне со спасателями, но пока местонахождение 62-летней Валентины Алексеевны Новик не установлено. Накануне группы продолжали работу в окрестностях округа. Группировка сил МЧС России усилена, а зона поисков значительно расширена. Разведку ведут днем и ночью как пешим, так и мобильными группами на квадроциклах. Задействованы беспилотники самолетного и вертолетного типов. Арбитражный суд привлек к административной ответственности компанию, которая строит гостиничный комплекс на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Во время проверки инспекция стройнадзора выявила, что часть работ выполнялась с отклонениями от проектной документации. Позже проект скорректировали, а нарушение устранили. В итоге суд назначил компании административный штраф. Трассовый измерительный пункт «Сахалин» успешно прошел испытания и готов к эксплуатации. Комплекс будет принимать данные при пусках с космодрома «Восточный» и участвовать в управлении космическими аппаратами. Во время испытаний оборудование подтвердило устойчивую работу в условиях сильного ветра, соленого тумана и сейсмических нагрузок. В одном из районов Парижа начал работу новый общественный сад, где жители смогут бесплатно выращивать овощи, зелень и цветы. Проект объединил школьников, пенсионеров и волонтеров. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Про Инстаграм немного поговорим. В Госдуме заявили, что Дуров отстал от жизни лет на 20. Зампред комитета по информполитике Олег Матвейчев раскритиковал основателя Инстаграм, вернее, Телеграм. По его словам, Дурову давно пора определиться, кто он. Его выбор в пользу другой страны — это позиция прошлого. Дуров сразу отреагировал, сменил аватарку, и теперь выглядит отстающим лет на 120. Троллинг — это наше все. Далее в эфире Баста с выпускным. А сейчас, если ты со мной, то слушай Доминика Джокера, Пол Вайн ремикс.

0: Трассы СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Натали Донт, Рейн на волне радио СТВ. Давайте о погоде расскажу, что ждет нас завтра. По данным сайта rp5.ru, в Ахе и Тымовском в предстоящие сутки без осадков, Аха 21 с плюсом, в Тымовском плюс 24. В Смирных временами небольшой дождь и 25 градусов, в Углегорске 21 с плюсом, без осадков, в Тамари 22 и без осадков. В Чехове, Невельске, Холмске осадков не ожидается и везде плюс 23. В Северо-Курильске временами небольшой дождь и до 10 градусов, в Курильске плюс 18 без осадков. В Южно-Сахалинске ночью слабый дождь, 13-15, днем без существенных осадков и до 25 градусов. Ветер северо-восточный до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Новости.
1: А хлебом не корми, дай народу позалипать на что-нибудь красивое, роскошное. Вот об этом и поговорим в студии. Аня Гладарь, привет.
2: Всем здравствуйте. Поэтому давайте сходу себе признаемся, сколько раз в неделю вы присматриваете себе какой-нибудь пентхаус или виллу у моря, но при этом бюджет у вас проезд до работы и обед. Оказывается, мы такие не одинокие. Зачем миллионы россиян каждую ночь занимаются недвижимым мазохизмом? Об этом поговорим в выпуске. Спонсор других новостей – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» на Шлакоблочной 34А/1, телефон 50-52-38.
0: Другие новости.
2: Аналитики выяснили, что каждый третий россиянин регулярно залипает на объявление о жилье, которое просто не может себе позволить. В народе это ласково назвали «дрим-скроллинг» или «просмотр квартиры мечты». Часами можно изучать чужие дизайнерские кухни, панорамные окна, девочки отдельно засматриваются на гигантские гардеробные. Причем среди тех, кто снимает жилье или делит метры с родителями, таких мечтателей больше половины.
1: Ну, наверное, поэтому же и мужчины тоже тачки постоянно объявление там, о, вот эта машина, вот
2: а
1: это бы я...
2: Женщины корзину просматривают вечно свою в онлайн-магазинах.
1: Ага, надо меняться иногда и смотреть, кто чего просматривает.
2: Самое страшное, что 7% россиян тратят на это больше 5 часов в неделю. Практически каждый вечер, то есть смотрят квартиры вместо какого-нибудь сериала. При этом мечтают люди не о золотых каких-то унитазах, а о банальном, чтобы у каждого была своя комната, в окна светило солнце, а на кухне можно было хотя бы развернуться. Так что, ну что, смотреть на прекрасное пока еще можно абсолютно бесплатно, так что желаем вам, чтобы ваш дрим-скроллинг как можно скорее превратился в реальное новоселье. На этом все, спонсор выпуска магазин «Три гнома» на Шлакоблочной 34А/1.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 16:05. И знаете, дорогие, во-первых, доброго дня, здравствуйте. А во-вторых, вот чем хочу поделиться. Обычно, когда ведущие прямого эфира, это я раскрою вам такую тайну, когда готовятся к эфиру, и, конечно же, возникает вопрос, о чем сказать в самом начале. Но многие лукавят, что у ведущих всегда хорошее настроение. Это не так, сразу скажу. Вот делюсь своим личным. Лично у меня день немного не задался. Ну как немного, хочется рвать и метать, просто потому что. Ну вот так начался день, и так он продолжается. Но посмотрел сейчас в календаре дня сегодняшнего, и сегодня отмечается день «Поделитесь обнимашками». И знаете, мне кажется, это один из тех способов, чтобы утихомирить свой какой-то пыл, свою злость, свое плохое настроение. Делюсь с вами своими обнимашками и надеюсь, что наше с вами настроение чуточку улучшится, если оно вдруг плохое. На лицах появятся улыбки, если вдруг ваше лицо выражает какую-то, ну, может быть, не скорбь и трагедию, а какую-то злость, да, какую-то такую негативную эмоцию. Пускай все будет хорошо. Давайте вместе улыбаться, давайте вместе проводить время, и эти 5 часов я проведу вместе с вами, чему, собственно, несказанно и рад. В этом часе на 20-40 минуте я обязательно расскажу о погоде на завтрашний день. Так, прогноз смотрю, ну, такая себе погода, в городах и районах Сахалинской области. В общем, подробностями обязательно поделюсь. Другие новости в середине часа и наш четверговый плейлист. Команда А-Студио начнет. Дальше проект Дати, Леди Гага и Quest Pistols Show. Так что давайте оставаться вместе. Всем хорошего настроения. Улыбаемся.
0: Радио АСТБ.

0: Может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал.
1: Это работа «Газ» от «Зиверт» в эфире Первого областного. Работа, которая буквально за короткое время стала мега популярной, завирусилась в социальных сетях. А вот ее авторы на самом деле подняли большую панику, потому что работа, по большому счету, долго не стреляла. И, конечно же, продюсеры «Зиверт» разводили руками и задавали вопрос, что же, собственно, случилось. А оно вот так. Песни нужно было выдержать, отлежаться как следует на полочке и потом стрельнуть. Движемся с вами вперед, и время Сахалинское 16:20. Самое время поговорить о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 июля, на Сахалине и Курилах следующая погода. В Ахе и Углегорске погода без осадков, и здесь до 21 градуса тепла. В Тымовском до 24, выше 0. В Смирных временами ожидается небольшой дождь и до плюс 25. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске погода без осадков. В Тамари до 22, в Чехове, Невельске и Хомске до 23 градусов тепла. В Северокурильске временами ожидается небольшой дождь и температура до плюс 10 градусов. В Курильске без осадков и до плюс 18. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается слабый дождь при температуре от 13 до 15 градусов тепла. Завтра днем 31 июля в областном центре без существенных осадков воздух прогреется до 23-25 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении. Темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
5: Магазин «Орбита»!
4: Телефон 6 семерок.
6: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
7: Ну, и чего ты ответил?
6: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
8: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так, на чем мы остановились?
8: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
11: В «Матрешке» с 23 июля по 5 августа. Лапша «Шин Рамин», говядина, 109,95 за 120 грамм. Мороженое «Магнат», крем-чиз, соленая карамель, 152,95 за 65 грамм.
12: С «Матрешкой» выгода всегда.
13: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТО Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТО Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
14: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
15: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Снова 16 часов 29 минут в Южно-Сахалинске. Рабочий день продолжается, и мы с вами, дорогие, продолжаем получать полезную, а порой и важную информацию. Другие новости прямо сейчас. Давайте послушаем.
1: Другие новости.
0: Все в праздничном, как мы выяснили, и Анна, и я. Анна Гладрина в студии. Добрый день.
2: Ну а как, на работу, как на праздник ходишь, конечно. Мы нарядные, в черном.
0: В черном.
2: Но есть другой праздник, очень популярный летом. Свадьба.
0: Да, есть такой.
2: Там с дресс-кодом, конечно, все понятно. В белом только невеста, иногда мама жениха. Но сейчас, кстати, не о трендах в цветах мы с вами поговорим, а поговорим о том, что идеальная погода на вашей свадьбе зависит от сосиски.
0: От сосиски?
2: Ну, многие думают, что да.
0: Заинтриговала.
2: Поэтому прямо сейчас узнаем, зачем современные невесты массово выходят ночью с лопатами во двор. И с сосиськами, напоминаю. Вот. Об этом расскажу. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика ваши улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Ну а что делать? Устаревают потихонечку традиции. Выкуп невесты уже им, смотрите-ка, не модно. Воровать туфельку и пить из нее тоже не гигиенично, говорят. Что там еще?
0: Всю жизнь пили из туфельки, а тут оказалось не гигиенично, так.
2: Раньше что еще? Невестам было положено плакать в день перед свадьбой.
0: Обязательно. Сейчас... И не только невесте. Кому подружки еще? Тоже плакали.
2: А, ну да, там. Но сейчас, но девичник, тем не менее, это все переросло просто в веселье. И, естественно, появляются новые традиции. Поэтому в соцсетях набирает обороты новый такой немножко сумасшедший тренд, чтобы в день свадьбы не было дождя, невесты по всему миру, причем это и происходит, закапывают в землю сосиски.
0: Интересно.
2: Я не знаю, что это, как жертва богам погоды или что это такое. Как это связано с метеорологией, вообще непонятно. Но психологи на всякий случай изучили этот гастрономический ритуал и вынесли неожиданный вердикт. Несмотря на всю абсурдность, закапывать колбасные изделия перед ЗАГСом можно, а иногда даже и полезно.
0: Но я надеюсь, ты расскажешь нам почему.
2: А специалисты это все просто объясняют. Вот ты ходишь, переживаешь, дождь, прическа, макияж, платье белое, все это будет видно. А вот такой мясной флешмоб помогает невестам знатно повеселиться, переключить внимание с предсвадебного стресса и настроиться, собственно, на хорошее настроение. Главное не искать в этих сосисках никаких тайных знаков, дурных предзнаменований. Ой, криво закопала, наверное, все-таки поморосит. Нет. Так что, дорогие будущие молодожены и молодоженки, если этот ритуал приносит вам искреннюю радость, берите сосиски, берите лопаты и закапывайте их на здоровье. Поэтому желаем вам идеальной погоды и в день свадьбы, и во всей вашей семейной жизни. Ну а сосиски лучше все-таки на мангале пожарить, наверное, на второй день.
0: На второй день, абсолютно верно. Будет вкуснее, по крайней мере.
2: Главное, не раскапывайте ту, которую закопали. А то знаем мы вас, начнете проверять. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: И к музыкальным новостям. Сейчас вот со дня на день должна пройти Грэмми, и пользователи сети интернет жестко критикуют Грэмми, называют музыкальную премию расистской и ксенофобской, ни больше, ни меньше. Волна недовольства поднялась после отказа южнокорейской BTS от участия в этой премии. Группа возмутилась из-за введения новой категории «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки». Бойсбенд говорит, что нельзя делить музыку по регионам и языкам, и здесь на самом деле я с ними совершенно четко согласен. В соцсети X поддержали бойкот премии, и вот что пишут, что другие азиатские артисты должны сделать то же самое, что и сделали BTS. Они все должны отвергнуть этот классовый шовинизм. Ну и, как отмечают средства массовой информации, музыкальные эксперты пророчили BTS победу на Грэмми после выхода успешного альбома под названием «Ariranq». О нем мы говорили в эфире Первого областного. И организаторы вообще, в принципе, позиционируют введение нескольких новых категорий, в том числе азиатской поп-музыки, как шаг к инклюзивности. Я считаю, что у музыки нет границ никаких, региональных особенностей, языковых особенностей. Музыка, она есть музыка, и она безгранична. Продолжаем слушать плейлист четверга вместе с Первым областным. Мия Бойко, Chemical Brothers, а еще Ёлка, Илка и Синкан появятся здесь в эфире Первого областного. Ну а сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 июля, на Сахалине и Курильских островах нас с вами ожидает следующая погода. В Ахе-Углегорске погода без осадков, до 21 градуса тепла. В Тымовском до 24 выше нулевой отметки. В Смирных временами ожидается небольшой дождь, и до 25 выше ноля. В Тамари без осадков, до плюс 22. В Чехове, Невельске и Хомске до 23 градусов тепла, и также осадков не ожидается. В Северо-Курильске временами небольшой дождь, до плюс 10. В Курильске до 18 градусов тепла и без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается слабый дождь при температуре от 13 до 15 градусов тепла. Завтра днем, 31 июля, в областном центре без существенных осадков. Воздух прогреется до плюс 23, плюс 25 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ба Индия, а также X-Cho и Мод в эфире первого областного в завершении этого музыкального часа. Их работа Шады. Мы в этом ритме движемся дальше и переходим в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Коротко о главных событиях. Сахалинские медики подключились к платформе искусственного интеллекта. Лже-предпринимательница из Южно-Сахалинска получила штраф за обман соцвыплатой. В Южно-Сахалинске ограничат движение на перекрестке проспекта Мира и улицы Крайней. В медицинских учреждениях Сахалинской области начали использовать московскую платформу искусственного интеллекта МОЗ-МЕД-ИИ. Нейросеть помогает врачам быстрее анализировать снимки и выявлять возможные патологии. Сейчас сервис применяют при расшифровке маммографии, флюорографии, рентгеновских снимках и компьютерной томографии. При этом окончательное заключение по-прежнему делает специалист. Жительницу Южно-Сахалинска оштрафовали за мошенничество при получении государственной помощи. Женщина подала заявление на 350 тысяч рублей для открытия бизнеса, указав ложные сведения о низком доходе. Деньги она потратила на личные нужды. Свою вину сахалинка признала и возместила ущерб. Суд назначил ей штраф в 200 тысяч рублей. Решение уже вступило в силу. В областном центре с 31 июля по 3 августа частично ограничат движение на перекрестке проспекта Мира и улицы Крайней. Западную часть закроют из-за продолжения капитального ремонта дороги. В администрации города автомобилистов просят заранее планировать маршруты. С начала 2026 года к системе Era GLONASS подключили свыше 700 тысяч автомобилей. Технология позволяет автоматически передавать данные о ДТП и координаты машины спасателям. За время работы система помогла обработать более 612 тысяч аварийных вызовов. Большинство из них поступали автоматически после серьезных столкновений. Напоследок напомню, о самых важных событиях на Сахалине и Курилах также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
3: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
1: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
3: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
1: Телефон для справок 300-108.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Вечер добрый, дорогие. 19.05, время точное, сахалинское. Рад вас приветствовать. Ну и, конечно, вечер продолжается на Сахалине и Курилах. Я уверен, что этот вечер будет достаточно теплым. Я уверен, что этот вечер будет достаточно спокойным. И самое время заняться какими-нибудь приятными делами. Понятно, что ужин приготовить это, естественно, надо. Понятно, что прибраться дома нужно после рабочего дня. Но вот уборка... она никуда не денется. Стирка, она никуда не денется. Если есть возможность это дело отложить до завтра, сделайте это. Обязательно посвятите это время себе, посвятите это время своим близким, дорогим людям, поухаживайте за ними, не знаю, сделайте маникюр, сделайте друг другу пилинг лица. Да, и именно этими делами можно заняться друг с другом, со своей второй половинкой. Посвятите этот вечер детям, в конце концов, и проведите это время как-нибудь весело, поиграйте в какую-нибудь настолочку. Огромное количество способов разнообразить свой вечерний досуг есть. И, конечно же, одним из них является радио АСТВ и музыка. Плейлист четверга очень даже ничего. Обещаю вам, что в ближайшем будущем появится команда Пицца, Селена Гомес, Майк Перри и Нет Сигнала. Ну и, конечно, в этом часе я обязательно расскажу о погоде на завтрашний день, на 20 и 40 минуте часа. Ну и в 19.50 программа «Звуки музыки», и мы расскажем сегодня о виолончели. Поэтому делайте громче и проводим время вместе с Первым областным. Меня зовут Илья Обломов. Желаю вам теплого и уютного вечера. Продолжаем вместе.
0: Радио АСТБ. Первое областное.
2: Очень погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: Это Supermassive от команды Muse в эфире Первого областного. 19 часов 20 минут в Южно-Сахалинске. И мы с вами продолжаем этот вечер в великолепной, как я считаю, компании. Но вечер вечером, а подготовиться к завтрашнему дню нам с вами все-таки необходимо. И, как говорится, если ты информирован, значит ты вооружен. Прямо сейчас о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 июля, в Ахее Углегорске ожидается погода без осадков и здесь до 21 градуса тепла. В Тымовском также осадков не ожидается и до плюс 24. В Смирных временами пройдет небольшой дождь и воздух прогреется до 25 градусов тепла. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске погода без осадков. В Тамари до 22, в Чехове, Невельске и Хомске до 23 градусов тепла. В Северокурильске временами ожидается небольшой дождь и температура всего лишь до плюс 10 градусов. В Курильске теплее до плюс 18 и осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня ночью пройдет слабый дождь при температуре от 13 до 15 градусов в темное время суток. Завтра днем 31 июля в областном центре без существенных осадков. Воздух прогреется в течение дня до 23-25 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
5: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Нужно вам всегда быть в форме.
7: Форма ведь должна сидеть.
8: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
9: Паранайский молокозавод.
10: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
11: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
12: Обувь подросткам и для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
13: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

кто-то включал нас на кассетнике, теперь в смартфоне. А мы все так же рядом. Радио АСТВ. 25 лет.

0: Ох, дорогие, не знаю, как вы, а я с удовольствием попел. Это Кало Геро, Фасаламер в эфире Первого областного. И этот французский рэп-исполнитель, конечно, надолго засел в памяти. Как сейчас помню, когда я на аудиокассеты записывал, в том числе и его, и другие вещи, которые звучали в эфире радио АСТВ. Ну что, продолжаем слушать 2 часа отборных хитов. У нас с вами впереди еще одна 60-минутка, поэтому приемники не выключаем, делаем громче. Великолепный плейлист вам обеспечен. Меня же зовут Илья Обломов, дорогие. Моя смена на сегодня закончена. Завтра ровно в 11:00 встречаемся здесь же, на этом же месте. А сейчас я вам желаю приятного вечера и добрых снов. Всем счастливо, до завтра, пока!
1: Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

Кто-то слушал нас с родителями. Теперь слушает с детьми. Радио АСТВ. Хорошая привычка на 25 лет.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 июля, в Ахе и Углегорске ожидается погода без осадков. Температура до 21 градуса тепла. В Тымовском также осадков не ожидается и до плюс 24. В Смирных временами небольшой дождь и до 25 градусов тепла. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске без осадков. В Тамари до 22, в Чехове, Невельске и Хомске до 23 выше нулевой отметки. В Северо-Курильске временами ожидается небольшой дождь и температура поднимется до плюс 10 градусов. В Курильске без осадков и до 18 выше ноля. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается слабый дождь при температуре до 13-15 градусов тепла. Завтра днем, 31 июля, в областном центре погода ожидается без существенных осадков. Воздух в течение дня прогреется до отметки плюс 23, плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. От CD-дисков до онлайн-вещания. Радио АСТВ. 25 лет.

25 лет назад мы вошли в вашу жизнь. И, кажется, остались там вполне официально. Радио АСТВ.

0: Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ. 25 лет. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 июля, в Александровске-Сахалинском ожидается кратковременный дождь при температуре до 21 градуса тепла. В Ногликах, Поронайске, Красногорске – без осадков. В Ногликах – до 17, в Поронайске до 20, в Красногорске до 22 выше нулевой отметки. В Макарове ожидается кратковременный дождь при температуре до 19 градусов тепла. В Долинске и Охотском без осадков, в Долинске до 24, в Охотском до 21 градуса тепла. В Корсакове и Аниве пройдет кратковременный дождь при температуре до плюс 20. В Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков, в Малокурильском до 16, в Южно-Курильске до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается слабый дождь при температуре от 13 до 15 градусов тепла. Завтра днем, 31 июля, в областном центре погода без существенных осадков. При температуре от 23 до 25 выше нулевой отметки. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата.

Сахалинские источники, Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

что ты слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 20

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 июля, в Ахе и Углегорске ожидается погода без осадков, температура до 21 градуса тепла, в Тымовском также осадков не ожидается и до плюс 24. В Смирных временами небольшой дождь и до 25 градусов тепла. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске без осадков, в Тамари до 22, в Чехове, Невельске и Хомске до 23 выше нулевой отметки. В Северо-Курильске временами ожидается небольшой дождь и температура поднимется до плюс 10 градусов. В Курильске без осадков и до 18 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается слабый дождь при температуре до 13-15 градусов тепла. Завтра днем, 31 июля, в областном центре погода ожидается без существенных осадков. Воздух в течение дня прогреется до отметки плюс 23, плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 июля, в Александровске-Сахалинском ожидается кратковременный дождь при температуре до 21 градуса тепла. В Ногликах, Поронайске, Красногорске – без осадков. В Ногликах – до 17, в Поронайске до 20, в Красногорске до 22 выше нулевой отметки. В Макарове ожидается кратковременный дождь при температуре до 19 градусов тепла. В Долинске и Охотском без осадков, в Долинске до 24, в Охотском до 21 градуса тепла. В Корсакове и Аниве пройдет кратковременный дождь при температуре до плюс 20. В Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков, в Малокурильском до 16, в Южно-Курильске до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается слабый дождь при температуре от 13 до 15 градусов тепла. Завтра днем, 31 июля, в областном центре погода без существенных осадков. При температуре от 23 до 25 выше нулевой отметки. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 31 июля, в Ахе и Углегорске ожидается погода без осадков и температура до 21 градуса тепла. В Тымовском также осадков не ожидается и до плюс 24. В Смирных временами небольшой дождь и до 25 градусов тепла. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске без осадков. В Тамари до 22, в Чехове, Невельске и Хомске до 23 выше нулевой отметки. В Северо-Курильске временами ожидается небольшой дождь и температура поднимется до плюс 10 градусов. В Курильске без осадков и до 18 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается слабый дождь при температуре до 13-15 градусов тепла. Завтра днем, 31 июля, в областном центре погода ожидается без существенных осадков. Воздух в течение дня прогреется до отметки плюс 23, плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снимал с тебя.

0: информации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: на Сахалине и Курилах 7 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. На участке автодороги Невельск-Томари аэропорт Шахтерск продолжается капитальный ремонт. Подрядчик уже подготовил более 17 километров земляного полотна и уложил 19 водопропускных труб. На объекте работают 62 человека и 74 единицы техники. До конца года здесь планируют завершить подготовительные работы и заасфальтировать более 9 километров дороги. В областном центре с 31 июля по 3 августа будет частично ограничено движение на перекрестке проспекта Мира и улицы Крайней. Западную часть закроют из-за продолжения капитального ремонта дороги. В администрации города автомобилистов просят заранее планировать маршруты. В областном онкологическом диспансере после капитального ремонта открылось обновленное паллиативное отделение. Теперь пациенты размещаются в одноместных палатах с собственными санузлами, кондиционерами и современными функциональными кроватями. Одновременно здесь могут проходить лечение 10 человек. Кроме медицинской помощи, обратившимся оказывают психологическую поддержку, а при необходимости к лечению подключают профильных специалистов. Трассовый измерительный пункт «Сахалин» успешно прошел испытания и готов к эксплуатации. Комплекс будет принимать данные при пусках с космодрома «Восточный» и участвовать в управлении космическими аппаратами. Во время испытания оборудование подтвердило устойчивую работу в условиях сильного ветра, соленого тумана и сейсмических нагрузок. Американский волнистый попугай по имени Спудлс официально стал старейшим представителем своего вида среди ныне живущих особей. К моменту фиксации достижения птице исполнилось 32 года и 86 дней. Хозяйка пернатого питомца Аманда Бетт из Южной Каролины отметила, что получила его в подарок от собственной матери в 1997 году, когда птенцу было уже примерно 3 года. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Русский язык. Великий и могучий. Богатый и красивый. Это язык символов и метафор, рифм и оттенков. Именно русский язык в течение столетий был подвергнут влиянию множества языков и культур. Он поглотил в себе элементы санскрита, греческого, латинского, французского, английского и других языков. Поэтому русский язык чрезвычайно гибок и разнообразен. На нем пишут поэмы, стихи и прозу. Великие писатели восхваляли его во все времена.
3: Берегите чистоту языка как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.
1: Так в свое время писал поэт-публицист и прозаик Иван Тургенев о русском языке. Сохранение самого главного – культуры и чистоты родного языка – это обязанность каждого. Ведь русский язык – чистое и мощное оружие для наилучшего выражения наших мыслей и чувств.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Слышь! Утро с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Друзья, у нас сегодня особенное утро, все потому что пятница, и мы наконец добрались с вами до финала рабочей недели, ну, как минимум для тех, кто работает с понедельника по пятницу, и, соответственно, впереди нас ожидают выходные дни. Конечно, если выглянуть в окно, то, возможно, прогноз не совсем утешительный, так как тучки вокруг в Южно-Сахалинске, но мы, как всегда, с вами будем верить, что обязательно завтра выглянет солнышко, и, соответственно, можно будет собраться с друзьями куда-нибудь на природу, допустим, уехать. В общем и целом, друзья, заряжаемся хорошим настроением, заряжаемся позитивом, он поможет в течение этого финального рабочего дня данной недели, и, соответственно, танцуем под музыку вместе с Первым областным. Спонсор утра – сеть социальных магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей, сыры, бакалея, соки, мясопродукты, цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.

Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, давайте узнаем, что нам приготовили звезды на сегодня. Овны. События этого дня призваны расширить ваше восприятие мира. Не сопротивляйтесь им. Тельцы. Настройтесь на быстрое принятие решений, но избегайте спешки и паники. Близнецы. Все начнет вставать на свои места. Ловите момент и доведите начатое до идеала. Раки. Ваше хорошее настроение поможет сосредоточиться и взять максимум от обстоятельств. Львы. У вас ожидается мощный творческий импульс. Позвольте себе размах, но не в ущерб глубине и качеству. Девы. Жесткий подход к домашним создаст сопротивление. Будьте мягче и постарайтесь принять близких, как они есть. Весы. В обычном разговоре сегодня вы можете неожиданно найти интересующий вас ответ. Скорпионы. Утро благоприятно для финансовых решений, однако не смотрите на ситуацию слишком оптимистично. Стрельцы. Сегодня у вас появится возможность проявить себя. Сложности вы можете использовать как трамплин. Козероги. Сократите информационный поток, чтобы большое количество информации не создало помехи. Водолеи. Если что-то в отношениях с единомышленниками неожиданно поменяется, воспримите это как полезное обновление. Рыбы. Инициируйте разговор с начальником, это должно принести вам бонусы. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Позитивный трек в нашем эфире от Мартина, друзья. Давайте прямо сейчас поговорим немного о погоде, которая ожидает нас в течение дня. Спонсор прогноза – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 31 июля на территории Сахалинской области. В Ахее в Углегорске погода без осадков, 21 градус на термометре, в Тымовском воздух прогреется до 25 градусов, осадков не ожидается. В Смирных также плюс 25, временами небольшой дождь, в Тамари 23 градуса, осадков не ожидается. В Чехове и Курильске до плюс 19 без осадков, в Невельске также осадков не предвидится, 22 градуса. В Холмске ожидается 24 с плюсом, без осадков. В Северокурильске временами небольшой дождь, 12 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня погода без существенных осадков, средняя температура 23 градуса, ветер северо-восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: В «Матрешке» акция выходного дня. С 31 июля по 2 августа. Дыня «Узбекистан» 219,95 за 1 килограмм. Кока-кола «Ковка» 179,95 за 2 литра.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, давайте немного поговорим о новостях, которые есть у нас на данную минуту, таких лайтовеньких, что-то интересное, что окружает нас вместе с вами. Итак, хаски спас ребенка от медведя, хищник забрался в спальный район, в этот момент перед домом гулял маленький мальчик со своим псом. Медведь увидел малыша и побежал в его сторону, но бравый хаски моментально отреагировал и прогнал зверя. У героев вместо рук бывают и лапки. Дорогие друзья, данное видео можно посмотреть где-нибудь на просторах интернета. Про Басту сняли фильм. Вышел, кстати, первый тизер. Роль рэпера, который делает первые шаги в Ростове-на-Дону, в нулевых исполнил Слава Копейкин. Режиссером выступил Стас Иванов, автор сериала «Юз». Премьера состоится 24 декабря. Есть как раз-таки время, друзья, чтобы переслушать все песни Басты к этому моменту. Давайте порадуемся немного вместе с вами за нашу соостровитянку. Фотографии жительницы Южно-Сахалинской Алены Максимовой признали лучшими среди 10 тысяч кадров, присланных на международную выставку-премию «Фото года М-фамилия». Как сообщили организаторы, Алена Максимова направила две фотографии, которые раскрывают не только красоту островных девушек, но и уникальную природу Сахалина. Более подробно о данной новости читайте на stv.ru. Также выбирайте те инфоповоды, которые вам больше по душе. Просвещайтесь и слушайте радио СТВ. На этом Интершум все. Двигаемся далее.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 31 июля на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском кратковременные дожди, 21 градус. В Ногликах и в Долинске отметка будет равна 18 градусам, осадков не ожидается. В Поронайске и в Охотском до плюс 20, без осадков. В Красногорске 23 градуса, осадков не ожидается. В Макарове кратковременные дожди, 19 градусов. В Корсакове и Ваниве также кратковременные осадки в виде дождя, здесь 23 градуса выше нуля. В Малокурильском до плюс 16 без осадков, в Южно-Курильске также 16 градусов, здесь ожидается дождь. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков, 23 градуса на термометре, ветер северо-восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
10: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
11: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
12: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
13: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-20.

0: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, наша игра начинается, и с утра пораньше в эту пятницу раздаем, как обычно, подарки, поэтому звоните по телефону эфирной студии 49-15-05, напоминаю, код города Южно-Сахалинска 42-42. Ждем нашего добровольца-радиослушателя, который хочет для себя забрать самое первое подарок, а второе, и не менее важное, хорошее настроение. Давайте пока начнем. Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает продавцов свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильный высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 62-00-29. Ваш выбор «Верный». Друзья, правила довольно простые. Собственно, я включаю для вас кусочек музыкальной композиции. Вы ее прослушиваете вместе с артистом, напеваете строчки, особенно если знаете данную песню. В какой-то момент композицию зажевывает, и вам нужно будет продолжить следующую строчку. Ну, ничего сложного. Опять же, есть 4 варианта ответа. Вам просто нужно выбрать единственно правильный. Итак, ожидаем прямо сейчас вашего звонка. 49-15-05. Именно так звучит наш номер телефона для тех, кто звонит издалека, скажем так. Код города Южно-Сахалинска 42-42. Итак, даю еще немного времени, друзья, вам для того, чтобы можно было кому-то из вас забрать тот самый законный подарок. Буквально еще 30 секунд, будем ожидать вашего звонка. Пока почему-то еще никого не вижу, но, собственно, даем еще небольшую возможность. В любом случае, друзья, есть еще немного времени, звоните за эфиром, если что, вернемся. Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца». И вот только что до нас кто-то пытался дозвониться. Ладно, давайте подождем, возможно, прямо сейчас получится. Друзья, слишком быстро не скидывайте трубку, потому что я не успеваю просто вас, так сказать, подцепить в эфир. Это все, что мне нужно сделать. Вот жду. Сейчас пока появится у нас на телефонной трубке наш радиослушатель. Да, есть. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы в эфире. Доброе утро. Как вас зовут?
2: Александр.
1: Александр, очень приятно. Скажите, пожалуйста, как ваша пятница сегодня начинается вообще?
2: Да неплохо довольно-таки.
1: Неплохо. Выходные распланировали?
2: Предвкушение, да, конечно.
1: А если не секрет, что планируете? Поездка какая-то или просто дома отдохнуть, книжку почитать?

0: Погода обещает быть хорошей. Поездку.
1: Ну, мне тогда остается вам пожелать, чтобы и поездка была на 100% максимально отличной. Давайте перейдем к нашей игре. Я думаю, правила вы уже слышали. Прослушиваем отрывок музыкальной композиции. Вам нужно ее, собственно, в какой-то момент продолжить. Будет у вас 4 варианта ответа. Вы готовы?
0: Да.
1: Поехали. Поехали.

0: Кто эту песню поет, вы знаете?
1: Ну, дискотека «Авария», если не ошибаюсь.
0: Не ошибаетесь. Давайте продолжим. Песен и девчонок хватит. Первый вариант. Банька, чан, деревянный пол, дубовый веник в колонке рок-н-ролл. Второй вариант. Бас-гитара, Калифорния ролл, мы в суши-баре пляшем, разрывая танцпол. Третий вариант. Сцена, пульт, диджейский стол, танцуем хип-хоп-хаус и рок-н-ролл. Четвертый вариант. Мангал, шашлык, палатка, стол, мы на природе с ночевкой даем рок-н-ролл. Какой выбираете?
1: Ну, вообще, ближе, конечно, четвертый, это будет на выходных, но так, мне кажется, что третий.
0: Давайте проверим.

0: Я думаю, это прям как раз-таки пятничная версия, собственно, песни, которая требуется для хорошего настроения, для заряда бодрости и для того, чтобы рабочий день прошел максимально хорошо. Вы же работаете сегодня?
1: Да.
0: Ну, вот мне остается только порция аплодисментов вам выдать. И законно выигранный подарок. Сейчас, пожалуйста, трубку не кладите, оставайтесь на линии. Я вам расскажу, как вы сможете свой подарок забрать. И, собственно, друзья, мы двигаемся далее. Соответственно, слушайте радио АСТВ. Напоминаю, что, собственно, спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалин».

0: Сахалинское время, 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Дарья Пишунова.
2: Доброе утро. Коротко о главных событиях. У «Панорамы» в Южно-Сахалинске ловили водителей с тонировкой и громкими глушителями. СахГУ и «Газпром» будут вместе готовить инженеров для морских нефтегазовых проектов. В Поронайске старые остановки уступают место новым павильонам. В Южно-Сахалинске продолжают проверять автомобилистов на территории торгового комплекса «Панорама». Ночные рейды проводят сотрудники профильного департамента совместно с инспекторами ДПС. Во время проверок выявляют автомобили с нарушениями. Среди них слишком темная тонировка на лобовом и передних боковых стеклах, нестандартные госномера и прямоточный глушитель, не сертифицированный в составе машины. Отдельные жалобы жителей касаются именно громких глушителей. Такие автомобили нарушают тишину и мешают людям, которые живут рядом с торговым комплексом. СахГУ и «Газпром» будут вместе готовить инженеров для морских нефтегазовых проектов. В ходе международного форума «Энергия Сахалина» стороны подписали соглашение. Первые студенты начнут двухлетнее обучение уже в сентябре. Всего планируется набрать 30 магистрантов, из них 15 смогут обучаться на бюджетной основе. Студенты будут получать профильные компетенции в области систем подводной добычи. Аналогов этой программы сегодня практически нет в России. В разработке программ обучения участвуют специалисты ведущих компаний. В новой деревне 31 июля временно ограничат движение на улице Парковой. Перекрытие связано с плановыми дорожными работами. Ограничение будет действовать с 9:30 до 13:00 в районе дома номер 9 на пересечении улиц Парковой и Центральной. Автомобилистов просят учитывать изменения при планировании маршрута и заранее выбирать пути объезда. В Поронайске продолжается обновление автобусных остановок. Работы стартовали еще в 2023 году. Тогда ко дню города установили два пункта на городской площади. В настоящее время подрядная организация приступила к замене остановок в микрорайоне Бумажник. Уже демонтированы две остановки – школа номер 7 и поселок Бумажник. Помимо этого, уже полностью заменены на новые все остановки в центре города. Частично обновлены остановочные павильоны в микрорайоне Цемзавод и Порт. Завершение работ запланировано ко дню города. Во время обычного исследования ученые из США обнаружили пещерную рыбу, представляющую собой совершенно новый род и вид. Создание водится только в одной пещере в штате Алабама. Причем исследователи ни разу не видели, чтобы таких рыб собиралось одновременно больше 20 особей. У необычной рыбы есть характерный горб за головой и длинная плоская морда. Генетический анализ показал, что часть гена, связанного с чувствительностью к свету, у нее отсутствует и не работает. Новый вид получил неофициальное прозвище «пещерная рыба-демон». Ученые полагают, что именно благодаря своему скрытному образу жизни демон мог очень долго оставаться незамеченным и неизученным. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас плюс 15 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пишунова. До встречи через час.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: утро с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, наше пятничное утро продолжается. Тема для обсуждения появилась. Сегодня она такова. Как звучит ваш идеальный выходной? Думаю, в пятницу это максимально самая идеальная тема, которую можно придумать. Друзья, расписывайте, прям творите, придумывайте. Пусть это будет действительно какая-то яркая история. И самое главное, чтобы она вам откликалась. Ну и, естественно, за самый яркий творческий комментарий мы подарим кому-то из вас приз. И, соответственно, еще сегодня будем подводить итоги за самый креативный комментарий в течение недели. Все это будет с 8 до 9 часов. Важная новость, друзья. Мессенджер Макс у нас заработал, поэтому истории мы там также принимаем. Напоминаю, номер 8-900-660-1505. Как вы поняли, мессенджер Макс и мессенджер Телеграм. Дополнительно в группе ВКонтакте и в Телеграм-канале Радио АСТВ под соответствующим постом мы также принимаем ваши истории и комментарии. Поэтому обязательно пишите, делитесь своим хорошим настроением. В пятницу это как никогда нужно для того, чтобы зарядиться, собственно, позитивом на ближайшие выходные. Спонсор утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».

Так, друзья, начинают прилетать нам первые ваши сочинения по теме. Собственно, как звучит ваш идеальный выходной? Это, знаете, мне напоминает как раз-таки перед летними, точнее, после летних каникул, когда ты приходишь 1 сентября, буквально через несколько дней учитель русского языка предлагает написать всем ученикам сочинение по теме «Как я провел лето». А у нас здесь «Как звучит ваш идеальный выходной?». Давайте посмотрим на ваше творение. Мария нам написала: «Доброе утро, все зависит от времени года. Зимой подъем в обед и лежать на кровати, как будто ее завтра заберут. Весной встречаться с друзьями. Летом начинать путешествие, отпуск, тогда я рада вставать и в 5 утра. Осень, пока мои мальчишки, муж и сын спят, приготовить что-то вкусненькое, и когда на аромат они приходят заспанные, но с улыбкой, вот это и есть счастье». Вот так выглядит идеальный выходной в понимании Марии. А почему встречаться с друзьями только весной? А что, допустим, летом же можно и в отпуск, допустим, с друзьями поехать и в 5 утра, и в 3 часа ночи, и днем. Прикольно же. Кстати, у меня был такой опыт, да, когда мы собирались в большой компании и просто ехали далеко-далеко от города Южно-Сахалинска для того, чтобы, собственно, немножко, во-первых, поменять обстановку, а во-вторых, разрядиться в абсолютно в других локациях, так сказать. Здесь нам Светлана написала: «Доброе утро. Утро начинается не с будильника, а с минуты покоя. Потянуться, послушать себя, сделать паузу для чашки любимого напитка. Не нужно сразу планировать десяток дел, достаточно пары. Прогулка в парке, глава книги, которую давно собирались прочитать, или домашний пирог». Вот так проходит выходной Светланы. Мария еще нам написала: «Лучшие сахалинские выходные — это когда план был немного отдохнуть, а в итоге 15 тысяч шагов, сотня фото, песок в обуви и море впечатлений». Ну, я как понимаю, Мария имеет в виду 15 тысяч шагов не просто по городу, а где-то вот как раз-таки возле моря. Походить, посмотреть какие-то, поискать интересные места, пофотографироваться. Как-то вот так я немножко додумал. Слушайте, друзья, как, собственно, выглядит мой идеальный выходной? Знаете, я скажу, что с учетом того, что я очень много работаю, и не только на радио, собственно, мне всегда хочется тишины. То есть мой идеальный выходной выглядит, наверное, таким образом. Темная комната, потому что окна на окнах задернуты шторы. Соответственно, все выключено максимально. Не работает ни телевизор, никакая ни колонка, ни компьютер, ничего абсолютно. Я просто лежу и смотрю в потолок и, знаете, варюсь в своих мыслях. Как будто бы на сегодняшний день мой идеальный выходной выглядит таким образом. Напоминаю то, что мы в постоянном режиме принимаем ваши истории. Обязательно пишите. Самый яркий комментарий у нас получит, естественно, сувенир. И сегодня еще будем подводить итоги всей недели. Соответственно, из 5 комментариев, которые у нас победили с понедельника по пятницу, мы выберем самый лучший. А тема обсуждения, напоминаю, сегодня у нас такова: как звучит ваш идеальный выходной? Обязательно пишите, делитесь хорошим настроением, будем все зачитывать и будем вместе с вами радоваться вашему идеальному выходному.

0: Мне кажется, если бы Ваня Дмитриенко не стал таким известным певцом, скорее всего, он бы начал вышивать. Песня «Шелк» в нашем эфире, а прямо сейчас гороскоп.
1: Гороскоп. Гороскоп. На радио АСТВ.
0: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, друзья, 12 историй в эту пятницу Овны. События этого дня призваны расширить ваше восприятие мира, не сопротивляйтесь им. Тельцы, настройтесь на быстрое принятие решений, но избегайте спешки и паники. Близнецы, все начнет вставать на свои места, ловите моменты и доведите начатое до идеала. Раки, ваше хорошее настроение поможет сосредоточиться и взять максимум от обстоятельств. Львы, у вас ожидается мощный творческий импульс, позвольте себе размах, но не в ущерб глубине и качеству. Девы, жесткий подход к домашним создаст сопротивление. Будьте мягче и постарайтесь принять близких, как они есть. Весы, в обычном разговоре сегодня вы можете неожиданно найти интересующий вас ответ. Скорпионы, утро благоприятно для финансовых решений, однако не смотрите на ситуацию слишком оптимистично. Стрельцы, сегодня у вас появится возможность проявить себя, а сложности вы можете использовать как трамплин. Козероги, сократите информационный поток, чтобы большое количество информации не создало помехи. Водолеи, если что-то в отношениях с единомышленниками неожиданно поменяется, воспримите это как полезное обновление. Рыбы, инициируйте разговор с начальником, это должно принести вам бонусы. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 31 июля, на территории Сахалинской области. В Ахеево-Углегорске 21 градус, осадков не ожидается. В Тымовском плюс 25, погода без осадков. В Смирных на термометре тоже 25 градусов, здесь временами небольшой дождь. В Томари 23, без осадков. В Чехове и Курильске отметка будет равна плюс 19, осадков не ожидается. В Невельске 22 градуса, погода без осадков. В Холмске воздух прогреется до 24 градусов, осадков не ожидается. В Северокурильске временами небольшой дождь, 12 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков, средняя температура 23 градуса, ветер северо-восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет влюбленная пара.
3: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
4: Ну да, а чё?
3: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
2: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
7: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
9: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
3: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить.

«Короли и королевы» в исполнении Ава Макса прямо сейчас в нашем эфире, друзья. Настало время подводить итоги, но прежде чем мы это сделаем, давайте зачитаем истории, которые успели к нам еще прилететь. Итак, начнем с нашего любимого мессенджера. «Здравствуйте, мой идеальный выходной на январские праздники, горный воздух, лыжи, отдых всей семьей». Это Юрий нам такое сообщение оставил. Замечательно, вы, как я понимаю, любите зимнее время, любите активный отдых, это прекрасно. Следующее сообщение от Татьяны. «Доброе утро, идеальные выходные начинаются с идеального утра. А идеальное утро для меня – это завтрак всей семьей, когда дети, муж, все дома, блинчики, чай, красота». Вот такая семейная гармония от Татьяны. Давайте посмотрим, что у нас тут еще одна версия от Светланы. «Идеальный выходной – это день без спешки и состоящий из высыпания, вкусной еды и личного времени. Главный секрет хорошего отдыха – делать только то, что хочется, и не чувствовать вины за безделье». Звучит, как музыка Баха, шутка. Вот такое сообщение от Светланы. Друзья, ну что, давайте сначала определим, так сказать, лучший комментарий за сегодняшний день. Я так думаю, все-таки мы сегодня отдадим приз Татьяне за семейную гармонию, да, я только что зачитывал ее комментарий. «Идеальные выходные начинаются с идеального утра. Идеальное утро для меня – это завтрак всей семьей, когда дети, муж, все дома, блинчики, чай, красота». Это очень замечательно, то, что вот у вас такие семейные ценности превыше всего, и я уверен, что вам не скучно, и проводите вы время максимально замечательно. Татьяна, вы, получается, сегодня забираете сувенир, ну и, конечно же, порцию аплодисментов. Браво! И настало время, друзья, определить у нас еще победителя недели, который заберет у нас шикарнейшее поло. Побеждает за все 5 дней, скажем так, с понедельника по пятницу, у нас комментарий Марии. Писала она нам про мытье окон, то, что она не может его терпеть, и даже с приобретением робота-мойщика привычка все равно откладывать осталась. А вообще, уже давно живет она с пониманием, если пару раз отложила что-то, то признается, что делать уже не будет. Вот за то самое принятие Мария у нас получает подарок, так сказать, за всю неделю. Мария, мы вас поздравляем. Друзья, участвуйте в обсуждениях, получайте хорошее настроение, присылайте свои истории. Мы двигаемся далее.

0: на Сахалине и Курилах, 9 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Школьники Южно-Сахалинска получили разовые стипендии. В Южно-Сахалинске прошел митинг у здания японского консульства. В областной думе подвели итоги весенней сессии. Лучших школьников Южно-Сахалинска отметили разовыми стипендиями. Награды удостоены 24 человека в номинациях «За особые успехи в учении» и «Лучший выпускник учреждения дополнительного образования». Среди награжденных не только круглые отличники и хорошисты, но и 11 ребят, набравших максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене, а также выпускники Дворца детского творчества и Кванториума гимназии номер 3, проявившие себя в творчестве и техническом мастерстве. Сахалинская областная дума подвела итоги весенней сессии. Всего депутаты провели 12 заседаний, рассмотрели свыше 200 вопросов и приняли 222 постановления. Принятые законы затронули сразу несколько сфер: образования, помощь семьям участников СВО и безопасность жителей региона. Также студентам из числа коренных малочисленных народов Севера расширили помощь. Теперь им компенсируют расходы на съем жилья, коммунальные услуги и проезд к месту учебы и обратно. Получать поддержку смогут как бюджетники, так и студенты коммерческой формы обучения. В Южно-Сахалинске прошел митинг у здания японского консульства. Поводом стала история вокруг сотрудника генконсульства Акахори Рюити. На его компьютере нашли разведданные и материалы интимного характера с участием несовершеннолетних. Участники акции потребовали от японской стороны официальной реакции на произошедшее, а также привлечения сотрудника генконсульства к ответственности. Они заявили, что ждут конкретных действий и не хотят, чтобы подобные ситуации оставались без оценки. Кроме того, жители возмущают сама возможность вмешательства в личную жизнь людей и получения доступа к их данным без разрешения. В Поронайске откроют новую газовую котельную. Это одно из первых главных событий 30-го юбилейного международного форума «Энергия Сахалина». Тепла от нового объекта хватит всему райцентру. Это больше 12 тысяч человек. К котельной подключат и ключевые социальные объекты: 9 общеобразовательных школ, школу искусств, 4 детских сада, больницу и реабилитационный центр. Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов отметил, что за время совместной работы в регионе существенно поднялся уровень газификации с 14 до 68%. Он уверен, что программу завершат к 2030 году. Семья из Великобритании обнаружила в подвале своего дома замурованную комнату, в которой скрывался неожиданный тайник. За кирпичной стеной находилась груда угля, а под ней старая банка из-под краски. Несколько месяцев супруги не решались ее открыть из-за резкого запаха. А внутри оказалась пачка банкнот по 5 фунтов, выпущенных в 1970-х годах. Общая сумма находки превысила 1000 фунтов стерлингов. Это больше 104 тысяч рублей. По словам хозяйки дома, деньги нашли очень вовремя. Незадолго до этого она потеряла работу. Часть средств семья потратила на оплату счетов и подарки детям. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 17 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: «Утро» с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, могу вас поздравить с тем моментом, что у нас второй месяц лета сегодня просто исчезнет. Я надеюсь, у вас о нем есть уже какие-то классные впечатления, интересные воспоминания. Завтра начнется 1 августа и, соответственно, сегодня 31 июля. Если говорить о праздниках, сегодня есть действительно очень крутой повод, который, возможно, некоторых даже окунет в новогодние праздники. Сейчас, я думаю, вы поймете почему. Во-первых, сегодня день вспоминания любимых книжек. Во-вторых, сегодня, друзья, день рождения Гарри Поттера. 46 лет исполняется, собственно, на сегодняшний день. И я думаю, вот как раз-таки это тот самый персонаж, который многим действительно подарил огромное количество чудес и в кинофильмах, и в книгах. Я помню, как мне на новогодние праздники на тот момент еще было, если мне не изменяет память, только 6 книг. Вот. И, соответственно, мне подарили... обманываю, даже 5 было книг. Мне их подарили, и я их просто за новогодние праздники залпом прочитал. Не выходя гулять, не играя в снежки, не катаясь на санках. Вот я был, учился тогда еще в школе, и это было максимально замечательное времяпрепровождение. И я уверен, что у многих... Вот есть какие-то такие теплые воспоминания, связанные вот с тем самым Гарри Поттером. Поэтому, друзья, есть у нас замечательный повод для пятницы, для праздника. Если вам хотелось его каким-то образом организовать, то берите, пользуйтесь. Филатов и Кэрос, Аморе Море Гудбай, далее в нашем эфире.

Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, друзья, давайте узнаем, что нам приготовили звезды Овны. События этого дня призваны расширить ваше восприятие мира. Не сопротивляйтесь им. Тельцы, настройтесь на быстрое принятие решений, но избегайте спешки и паники. Близнецы, все начнет вставать на свои места. Ловите момент и доведите начатое до идеала. Раки, ваше хорошее настроение поможет сосредоточиться и взять максимум от обстоятельств. Львы, у вас ожидается мощный творческий импульс. Позвольте себе размах, но не в ущерб глубине и качеству. Девы, жесткий подход к домашним создаст сопротивление. Будьте мягче и постарайтесь принять близких, как они есть. Весы, в обычном разговоре сегодня вы можете неожиданно найти интересующий вас ответ. Скорпионы, утро благоприятно для финансовых решений, однако не смотрите на ситуацию слишком оптимистично. Стрельцы, сегодня у вас появится возможность проявить себя, а сложности вы можете использовать как трамплин. Козероги, сократите информационный поток, чтобы большое количество информации не создало помехи. Водолеи, если что-то в отношении с единомышленниками неожиданно поменяется, воспримите это как полезное обновление. Рыбы, инициируйте разговор с начальником, это должно принести вам бонусы. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 31 июля на территории Сахалинской области. В Ахеево-Углегорске без осадков 21 градус тепла, в Тымовском плюс 25, осадков не ожидается. В Смирных также 25 градусов, здесь временами небольшой дождь. В Томари 23 с плюсом без осадков, в Чехове и Курильске ожидается 19 градусов тепла, осадков не предвидится. В Невельске отметка будет равна 22 градусам без осадков, в Холмске до плюс 24, осадков не ожидается. В Северокурильске временами небольшой дождь, 12 градусов. В Южно-Сахалинске погода без существенных осадков, средняя температура 23 с плюсом, ветер северо-восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мы сели с женой на кухне поговорить.
3: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
2: И я понял, нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и 7, 4 этаж.
6: Телефон 51-55-66.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту «Дом, работа и магазин». Рассказываем, куда сходить, что посмотреть и где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Добавим в летний календарь.
2: В областном краеведческом музее проходит мастер-класс по росписи футболок и шоперов, где ткань превращается в интересную вещь с по-настоящему островным характером. Участники украсят эко-сумку или же футболку авторским рисунком, вдохновленным природой Сахалина. Лосось, медведи, морские волны и другие узнаваемые символы острова будут выполнены в стилистике традиционных орнаментов коренных народов. В результате у вас получится не только элемент гардероба, но и вещь, которая будет напоминать о Сахалине еще долгое время. Мастер-классы проходят до 27 августа. Стоимость участия 800 рублей.
1: Двигай летом! Лето само себя не проведет!
2: Косолапые умеют производить впечатление не хуже артистов, особенно когда приходит время обеда. 8 августа Сахалинский зоопарк приглашает на показательное кормление бурых медведей. Гости увидят, как медведи Юля и Ваня добывают пищу, проявляя свои природные инстинкты, и готовятся к будущей зиме. Специалисты зоопарка расскажут, из чего состоит рацион бурых медведей, зачем им нужна зажировка и почему питание играет такую важную роль в жизни этих животных. После кормления можно будет задать вопросы сотрудникам зоопарка и узнать еще больше о жизни медведей. Приходите на показательное кормление медведей в Сахалинский зоопарк 8 августа.
1: Лето зовет.
2: Предлагаем познакомиться с островной природой поближе. Краеведческий музей приглашает на интерактивное занятие «Ароматы летнего сада». Участники прогуляются по музейному саду, узнают, какие растения веками использовали коренные народы Сахалина, для чего они служили в быту и какие легенды с ними связаны. Во время встречи можно будет совершенно по-новому взглянуть на островную флору и узнать интересные факты о редких растениях нашей полосы. Областной краеведческий музей, интерактивное занятие «Ароматы летнего сада» состоится 30 июля в 16:00. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, завтра, сегодня, 31 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском кратковременные дожди – 21 градус. В Ногликах и Долинске – до плюс 18, без осадков. В Поронайске-Охотском – 20 градусов, осадков не ожидается. В Красногорске – на термометре 23 градуса, погода без осадков. В Макарове – кратковременные дожди – 19 градусов. В Корсакове и Ваниве воздух прогреется до 23 градусов. Ожидаются кратковременные осадки в виде дождя. В Малокурильском до плюс 16 без осадков, в Южно-Курильске на термометре 16 градусов также осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске сегодня погода без существенных осадков, средняя температура 23 градуса, ветер северо-восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Жить хорошо.
6: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
7: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
8: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
9: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
8: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
9: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
8: Телефон для справок 300-108-300-108. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Вместе с Милен Фомер, друзья, двигаемся далее. Давайте узнаем, что нам приготовили звезды.
1: Гороскоп. Гороскоп. На радио АСТВ.
0: Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, овны, события этого дня призваны расширить ваше восприятие мира. Не сопротивляйтесь им. Тельцы, настройтесь на быстрое принятие решений, но избегайте спешки и паники. Близнецы, все начнет вставать на свои места. Ловите момент и доведите начатое до идеала. Раки, ваше хорошее настроение поможет сосредоточиться и взять максимум от обстоятельств. Львы, у вас ожидается мощный творческий импульс. Позвольте себе размах, но не в ущерб глубине и качеству. Девы, жесткий подход к домашним создаст сопротивление. Будьте мягче и постарайтесь принять близких, как они есть. Весы, в обычном разговоре сегодня вы можете неожиданно найти интересующий вас ответ. Скорпионы, утро благоприятно для финансовых решений, однако не смотрите на ситуацию слишком оптимистично. Стрельцы, сегодня у вас появится возможность проявить себя, а сложности вы можете использовать как трамплин. Козероги, сократите информационный поток, чтобы большое количество информации не создало помехи. Водолеи, если что-то в отношениях с единомышленниками неожиданно поменяется, воспримите это как полезное обновление. И, наконец, рыбы, инициируйте разговор с начальником, это должно принести вам бонусы. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 31 июля на территории Сахалинской области. В Ахее в Углегорске 21 градус, погода без осадков. В Тымовском плюс 25, осадков не предвидится. В Смирных временами небольшой дождь, воздух прогреется до 25 градусов. В Тамаре плюс 23, осадков не ожидается. В Чехове и Курильске без осадков до плюс 19. В Невельске будет 22 градуса, осадков не ожидается. В Холмске на термометре 24 градуса, погода без осадков. В Северокурильске временами небольшой дождь, здесь всего 12 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня погода без существенных осадков. 23 градуса – это средняя температура. Ветер северо-восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: На старт! Внимание! Марш!
5: Бегом в магазин «Чемпион» на тотальную распродажу спортивных товаров. Велосипеды, самокаты, скейтборды, горные и беговые лыжи, кроссовки, спортивная одежда и многое другое со скидками до 70%. Находимся по адресу улица Горнолыжная, 3, нижняя станция СТК «Горный воздух». Телефон 44-41-81.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Сейчас мы вместе с вами расковыряем ящик Пандоры с хорошим настроением, друзья. Дозвон начинается, и, собственно, заявок ваших огромное количество. Я думаю, с пылу жару начнем звонить прямо сейчас и сразу. Кто-то из вас должен забрать большую пиццу Посейдон от наших партнеров пиццерии «Сказки». И уже должны идти гудки. Отлично.
1: Хочу, работаем красиво, отдыхаем с удовольствием.
0: А что в начале за слово у вас было? Что вы хотите?
1: Я хочу пиццу Посейдон.
0: Олеся, ну, честно, вот у нас правило то, что нужно прям начать с кодовой фразы, ну, к сожалению. Вот одно слово.
1: Ну как же так? Я просто тут договаривала девочкам в кабинете.
0: Что вы хотите пиццу Посейдон?
1: Да.
0: Так
1: да,
0: надо было
1: да.
0: Потом им об этом рассказать, что вы хотели и получили ее. Олеся, ну к сожалению, ну правда. Вот. У нас правила для всех одинаковые, вы не расстраивайтесь, самое главное. В любом случае, мне хочется пожелать вам отличных выходных, будьте вместе с нами, и в следующий раз, я уверен, вам повезет. Хорошо? Олеся, походу, на нас обиделась. Друзья, но правила есть правила. Собственно, они для всех одинаковые. Напоминаю, на всякий случай, то, что нужно ответить именно кодовой фразой. Давайте следующий номер наберем. Абсолютно рандомно, как и было. Так, мне потребуется немного времени для того, чтобы потыкать в кнопочки с циферками заветными. Я этим прямо сейчас и занимаюсь. Поехали. Номер набирается. Итак, ждем гудки. Есть. Надеюсь, в этот раз все получится.
1: Работаем красиво, отдыхаем с удовольствием.
0: Именно так. Вот, вы большая молодец, Евгения. Вы все правильно сделали, без каких-то лишних слов. Правилами у нас было оговорено то, что мы ждем именно, собственно, кодовую фразу. У вас все получилось. Евгения, скажите, пожалуйста, что вы планируете делать с ближайшими выходными?
1: Ну, поедем на природу, конечно, куда-нибудь.
0: На природу. А вообще, есть ли у вас какое-то любимое вот место на Сахалине, да, в которое вам хочется ездить вот как раз-таки каждые выходные?
1: Есть, но далековато. Это западное побережье. Там очень вода чистая и красиво.
0: Западное побережье, понял. А в районе какого населенного пункта, чтобы понимание было?
1: Это Тамари.
0: В Тамари, да, согласен, там действительно очень хорошо. Ну, не знаю, получится ли у вас на этих выходных туда съездить, но в любом случае, если это ваше любимое место, я желаю вам оказаться как раз-таки там, ну и как раз-таки вкусно пообедать сегодня большущей пиццей, которая вас ожидает.
1: Спасибо вам большое.
0: Порция аплодисментов вам даем. Пицца улетает тоже вам. Евгения, отличных вам выходных, всего доброго, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
0: Ну что, друзья, двигаемся далее. Дозвон состоялся. Партнер игры – пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» – это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ru.
2: Идем!

немного давайте, друзья, поговорим о кинематографе. Студия Bleecker Street представила первый трейлер комедийного хоррора под названием «Психопатка». Картина расскажет о странной гувернантке, которая приезжает в отдаленное готическое поместье, где вскоре начинают происходить, естественно, пугающие события. По сюжету действие разворачивается в викторианской Англии. Уинифред Нотти в исполнении Майки Монроу устраивается работать гувернанткой в старинный особняк и должна заботиться о детях хозяев дома. Однако вскоре становится понятно, что сама героиня скрывает нечто опасное. Довольно интересная картина, друзья, обязательно посмотрите трейлер, особенно если вы любите такой жанр кино. Российская премьера фильма запланирована на 8 октября, то есть в принципе, ну, довольно недолго осталось ждать до того, как выйдет данный фильм. Друзья, с этой информацией мы двигаемся только вперед. Спонсор «Утро» — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки, только свежие и качественные продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».

0: А часть кита тикают, друзья, и натикали у нас как раз-таки до прогноза от синоптиков. Давайте узнаем, что нас ожидает. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 31 июля на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском кратковременные дожди, 21 градус. В Ногликах и Долинске без осадков до плюс 18. В Поронайске и Охотском столбик термометра укажет на 20 градусов, осадков не ожидается. В Красногорске воздух прогреется до 23 градусов, погода без осадков. В Макарове кратковременные дожди плюс 19, в Корсакове и Ваниве 23 градуса, кратковременные осадки в виде дождя. В Малокурильском 16 градусов без осадков, в Южно-Курильске тоже до плюс 16, здесь, правда, будет идти дождь. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков, средняя температура 23 градуса, ветер северо-восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
5: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
9: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
10: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.